0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фильм телерадиокомплекса «Президента» получил международную награду. Выставка произведений Третьяковской галереи откроется в Алматы. Астана-Опера открыла набор в детскую студию. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Документальная картина телерадиокомплекса президента Республики Казахстан «Человек с острова Кулалы» получила специальный диплом международного фестиваля «Евразия ДОК» в Минске, передает агентство «Казинформ». Фильм отмечен специальным дипломом за поэтический образ единения человека и природы. Картина стала одним из проектов, представивших Казахстан в основной программе юбилейного фестиваля документального кино стран СНГ. Фильм рассказывает о метеорологе, живущем вдали от цивилизации на острове Кулалы в Каспийском море. Через его повседневность авторы постепенно раскрывают внутренний мир героя. Его осознанное решение жить в уединении, жизненные испытания, сформировавшие его характер. Международный фестиваль «Евразия ДОК» объединяет документалистов стран СНГ и представляет фильмы, посвященные актуальным общественным, историческим и человеческим темам. Национальный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева с 9 октября представит международный выставочный проект Государственной Третьяковской галереи «Наследие эпохи. Искусство XX века» из собрания Третьяковской галереи. Экспозиция включает произведения из коллекции Третьяковской галереи и представляет панораму русского искусства с 1917 года до 1970-х годов. В полотнах нескольких поколений художников отражены масштабные изменения, которые переживала отечественная художественная культура того времени. Сегодня эти произведения можно рассматривать как наследие эпохи. Выставка продлится до 17 января 2027 года. Детская студия театра «Астана-Опера» объявила о наборе учащихся. Юным жителям столицы предлагают попробовать себя в хоровом пении, искусстве хореографии, живописи и рисунке, а также в моделировании, кройке и шитье, передает Елорда Инфокизет. На направление живопись и рисунок ждут ребят в группу с 6 до 10 лет и в группу с 11 до 16 лет. Здесь дети осваивают азы изобразительного искусства, а параллельно проходят курс каллиграфии. Редкое и ценное сочетание, которое развивает чувство цвета и композиции, а также усидчивость, аккуратность и мелкую моторику. На моделирование, кройку и шитье принимают с 10 лет. А вот лоскутное шитье доступно малышам уже с 6 лет. В игровой форме они знакомятся с текстилем и основами рукоделия. На направление хоровое пение и искусство хореографии также продолжается набор. В рамках обучения по этим направлениям дети также получают уроки по актерскому мастерству. Так ребята учатся творить, выступать, развивать воображение и уверенность в себе, а также знакомятся с профессиональной театральной средой. Заявки для отбора в детскую студию по всем направлениям принимаются через официальный сайт «Астана Опера». Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Будем бережно относиться к матери природе. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

В 1857 году в Париже родилась девушка по имени Сесиль Луиза Стефани Шаминант. Впоследствии она станет одной из самых известных французских пианисток и композиторов. Она будет путешествовать по всему миру, играть программы, основу которых будет составлять ее собственные произведения. Ее музыкой увлекались и брали в свой репертуар такие именитые композиторы-пианисты, как Пендеревский и Мельбе. В продолжении программы «В мире классики» встретимся с музыкой австрийского композитора эпохи классицизма Вольфганга Амадея Моцарта. Его знаменитая «Волшебная флейта» — опера «Зингшпиль». Из нее мы услышим дуэт «Папагены» и «Папагены» в исполнении Чичили Бартоли, Брайана Телфера и оркестра Академии Санта-Чичилия.

В исполнении Жени Аубакирова и Олега Синдетского прозвучала вторая часть «Аллегретто квази-минуэта» сонаты для виолончели и фортепиано ми-минор Йоханнеса Брамса. Кстати, всем любителям музыки этого композитора и тем, кто хотел бы с ней познакомиться, будет интересно, что 10 октября в филармонии имени Жамбыла пройдет концерт под названием «Брамс. Искусство диалога», где прозвучит и ранее исполненная соната для виолончели и фортепиано номер 1, а также в программе заявлены соната для скрипки и фортепиано номер 3 и фортепианный квартет номер 3. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «В мире классики». В исполнении Даниэля Баренбойма звучит вторая часть «Аллегретто» фортепианной сонаты номер 9 ми-мажор Людвига ван Бетховена.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем программу «В мире классики» в исполнении пианиста Амира Тебенихина в сопровождении симфонического оркестра театра «Астана-Опера» под управлением дирижера Абзала Мухиддинова прозвучала третья часть «Финал а-ля Бреве» фортепианного концерта номер 3 «Р-минор» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: В мире классики.
3: Радио классика.

В исполнении струнного квартета школы Джулиард прозвучала четвертая часть «Аллегро модерата» струнного квартета номер 13 «Ля минор» Франца Шуберта. Продолжит программу «В мире классики» сочинение Йохана Фридриха Фаша. Слушаем вторую часть «Ларго» концерта для двух гобоев, двух скрипок, фагота и альта в исполнении Серджио Целлини и «Ла Странза Кёльн».

В исполнении Айгуль Элькенбаевой государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучал «Кюй Ах Жилен» Казанхапа в обработке для дамбры и струнного квартета Абулхаира Сагимбаева. Продолжение нашей программы звучит серенада ре-мажор Вольфганга Амадея Моцарта, шестая часть «Анданте» в исполнении Кёльн Академии.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Житиген. Древний струнный щипковый музыкальный инструмент. Широко распространен у тюркских народов. Существует несколько версий происхождения его названия. По одной из них, житиген состоит из двух слов – «жета» – «семь» и «аган», то есть «семь поющих струн» или «семь песен». По другой версии, житиген происходит от древнетюркского «жатакан», что может переводиться как «лежачий». Существует несколько разновидностей этого инструмента. Нам больше известен казахский житиген. О его происхождении, как и о происхождении любого древнего казахского инструмента, существует известная легенда. Позволим себе ее напомнить. В глубокой древности в одном ауле жил старик. Было у него 7 сыновей. И вот однажды, в особенно суровую зиму, наступил джут. Голод и смерть пришли в аул. Не обошло горе стороной дом старика. Одного за другим уносила костлявая его сыновей. Когда умер старший сын, Канья, убитый горем старик взял сухое дерево, выдолбил в нем углубление, натянул на него струну и заиграл на этой струне печальную мелодию. Несчастный отец назвал этот кюй «Карагым» – «родной мой». После смерти второго сына, Ториалыма, старый отец натянул рядом с первой вторую струну и заиграл мелодию еще печальнее первой. Этот кюй он назвал «Канацинар» – «разбитое крыло». Так уходили из жизни сыновья старика. И с уходом каждого появлялась новая струна и кюй, в котором отец вспоминал о сыновьях и изливал в музыке свое горе. Третьему сыну, Жайкельде, он сложил кюй кумарам, любимый мой. Четвертому, Бекену, Оцонер, погасшее пламя. Пятому, Хауасу, Бакыт Кошты, утерянное счастье. Шестому, Жунзару, Кунтутулды, затмившееся солнце. Когда же умер последний, младший сын, Кияс, старик натянул седьмую струну и свой последний кюй назвал

0: выполнявшие роль колков. Передвигая их, можно было подстраивать струну. Размер щитогена был около 70 сантиметров. Звучание мягкое, певучее. Играли на щитогене, положив его на колени. В древности считалось, что звуки щитогена могут задабривать духов. И, например, если перед охотой поиграть на щитогене, охота обязательно будет удачной. Это был щитоген в программе «Радио Классик» Алема Спаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Ансамбль танца «Салтанат» выступил на международном фестивале в Пекине. Победителя международного конкурса вокалистов Нуржамал Усембаевой наградили в Астане. Шедевры музыкальной классики прозвучали на концерте в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Государственный ансамбль танца «Салтанат» представил Казахстан на 4-м международном фестивале искусств каналов в Пекине. В этом году фестиваль объединил представителей 13 стран мира. На одной сцене выступили музыканты и танцоры из Норвегии, Новой Зеландии, Таиланда, Франции, Германии, Румынии, США и других стран. Всего в программе приняли участие 14 исполнительских коллективов и около 70 китайских и зарубежных артистов. Казахстанский коллектив подготовил 12 хореографических номеров, в которых через музыку и танец представил самобытность казахской культуры и традиции кочевой цивилизации. В Астане завершился второй международный конкурс вокалистов Нуржамал Усембаевой. На конкурс поступило 85 заявок от вокалистов из 11 стран – Казахстана, Узбекистана, России, Монголии, Китая, Германии, США, Италии, Литвы, Кыргызстана и Турции. После отбора к первому туру допустили 30 исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет. Гран-при завоевал казахстанец Максат Саматов. Первую премию получил Дынмухамед Кушкимбаев, тоже из Казахстана. Вторые премии присудили Джао Эханю из Китая, Анатолию Бадаеву из России и Мухтумшин Харалгараф из Монголии. Обладателями третьих премий стали Талгат Алабиринов из Казахстана, Изабель Луиза Нарштет из Германии и Эдгарас Давидовичус из Литвы. Конкурс проходил в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева и завершился гала-концертом лауреатов и членов жюри. В Государственной академической концертной организации «Казахконцерт» имени Розы Баглановой состоялся концерт «Музыка Тэлинде», сообщает «Казправда.кз». Ансамбль духовых инструментов Казахского государственного симфонического оркестра представил программу, объединившую национальную музыку, мировую классику, джаз и танго. В рамках концерта прозвучала сюита Клода Боллинга для флейты и джазового фортепианного трио, а также произведение Ришара Гальяна «Танго для Клода». Одной из особенностей вечера стало первое исполнение казахских народных песен в специальных аранжировках для квинтета деревянных духовых инструментов. Концерт «Казах Тэлинде» представил национальное музыкальное наследие в современном звучании и продемонстрировал возможности сочетания национального музыкального наследия с традициями мировой академической музыки и современными жанрами. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

0: Классик радиоса.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.

0: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Ваши приемники настроены на вечернюю волну «Радио Классик». Мы продолжаем вашу любимую серию передач из цикла «Музыка в дорогу». И начнем мы этот выпуск с композиции «Way I Feel» 1998 года американского джазового певца, трубача и мультиинструменталиста Марка Летфорда.

программу продолжил выдающийся американский саксофонист, двукратный лауреат премии Грэмми Эрик Мариенталь с композицией «Easy Street» 1997 года. Этот трек спродюсировал его близкий друг, великолепный гитарист Ли Ретенур. Далее хорошо вам знакомая Бренда Рассел. Прозвучит «Soul Talking» 1993 года.

пианист Дэвид Бенуа, один из отцов-основателей и ключевых архитекторов жанра современного и смуз-джаза. За свою карьеру выпустил более 40 сольных альбомов. Завоевал мировую популярность благодаря легкой, мелодичной и филигранной игре. Далее «Акустические алхимики» с композицией «Slam Pop» из альбома «This Way» 2007 года.

В следующем выпуске «Музыка в дорогу» вас, как и всегда, будет сопровождать комфортная музыка в исполнении ваших любимых музыкантов. А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». Программу к эфиру подготовили и провели выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.